1 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Франшиза «Миссия невыполнима» – одна из самых удивительных в мировом кинематографе. Все фильмы о приключениях Итана Ханта и его команды не похожи один на другой и создавались разными людьми. Неизменными в них остаются только «Безумный драйв» и Том Круз в главной роли. Знаменитую музыкальную тему к «Миссии» написал американский джазовый пианист и композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин. Композиция была создана в сложном размере 5 четвертей. Шифрин в шутку объяснял, что эта музыка для людей с пятью ногами, и вдохновила его азбука Морзе. Если точка соответствует одному удару, а тире полутора ударам, то это дает полосу из пяти долей, точно соответствующую основному ритму. Впервые композиция прозвучала еще в 1966 году в многосерийном телевизионном фильме «Миссия невыполнима». С тех пор в каждом фильме она обрастала более современным звучанием, не утратив самое главное – свою узнаваемость.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Твоя реклама.
4: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
5: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

1 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные вейки доступны каждой сучасной женщине. А техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие вейки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годе зараз уже усім вядомы Макс Фактор працаваў галомным визажистом мюзикла «Чикаго» и придумал первые у свете накладные вейки. Яны были призначены для актрисы Филлис Хейли, якая выканала ролю Рокси. Мюзикл меў оглушальный поспех, а публика была у захаплені ад выразнага погляду актрисы. Тады махрук прикрапляли до ниток и аккуратно мацавали до верхняга веку. Але вейки выглядали ненатурально. Термин ношения был минимальным, да и послуха каштавала дорого. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тогда накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканаливалась. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее появилась новая методика, якая сделала саправдный фурор – повейка. Вейковое нарощивание. Вейчики стали вельми подобные до натуральных. Особливость ноу-хау – кожная вейка мацуется поштучно до верхнего века при допомозе специального клею. Что будет завтра с вейковой модой? Предсказать тяжко. Пригожость – страшная сила. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита – материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Голоса Беларуси.

0: Мальчишеские колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: 7 карат, выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне направился с официальным визитом в Республику Индонезия. Программой визита запланированы переговоры с президентом Прабово Субианто в узком и расширенном составах. На подлете к столице этой страны самолет белорусского лидера встретили и сопровождали истребители военно-воздушных сил Индонезии. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. В продолжении темы самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту имени Халима Пердана-Касумы. Далее Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии. Глава государства заявил об открытости к сотрудничеству и готовности показать индонезийским партнерам белорусские предприятия. Наш президент подчеркнул отсутствие закрытых тем в двустороннем взаимодействии и призвал к наращиванию партнерства. В Гомеле на заседании горосполкома накануне рассмотрели развитие спортивной сферы города. Анализ показал, что спортивные объекты загружены не в полной мере, а число регулярно занимающихся спортом горожан остается невысоким. Перед профильными структурами поставили задачу поэтапно обновлять инфраструктуру. Председатель горосполкома Руслан Бархамович подчеркнул необходимость создать условия для раскрытия спортивного потенциала города. В Гомеле накануне прошел музыкальный турнир «Песни моей страны». Мероприятие было организовано молодежным движением «Искра» при поддержке партии «Белая Русь». В творческом состязании приняла участие активная молодежь Советского района. Цель такого события – патриотическое воспитание и популяризация белорусской музыкальной культуры. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов и почти 7 минут. В студии Артем Аникин.
6: И Константин Комков. Всем-всем-всем доброе утро. У нас среда, у нас жара.
5: У нас первый день июля.
6: Два дня до конца этой рабочей недели. Потом у нас праздник, День независимости, выходной день. И 7.07.07 на часах в студии радио
5: Гомель ФМ. Вот ты тянул к этому, да? А я бы 1 июля, второй летний месяц начался. До осени,
6: морги два раза.
5: До осени осталось две зарплаты.
6: А до Нового года посчитай.
5: 2+3 – 5.
6: Да. Давай считать в попугаях.
5: В попугаях я гораздо длиннее.
6: Потому что когда 5 зарплат до Нового года, ну не радует совсем, если вообще честно. В рабочих днях вообще считать не хочется. Там 200 рабочих дней до Нового года. Вообще не хочется считать.
5: Нормально. Время идет незаметно. Пока тепло, радуйтесь. Пока лето, летушку, летюня.
6: Надо радоваться.
5: Конечно.
6: Не надо напрягаться.
5: Ну да.
6: По факту.
5: А ты когда радуешься, напрягаешься?
6: Бывает.
5: Мужчина, чего такой напряженный? Радуюсь.
6: Бывает, бывает. Не, просто сегодня день хороший. Много интересного будет сегодня у нас в городе Гомеле. Кожаный мяч. Вот старшие дети сегодня стартуют. Последние два дня осталось.
5: Старшаки?
6: Да, старшаки.
5: Сколько им годиков?
6: Сейчас скажу. 16-17.
5: Ну да, уже.
6: 14-15. 12-13.
5: Ну да, уже.
6: Это год рождения имеется. Год рождения. Получается... Да, 12-13.
5: Уже все, женихи?
6: Да, 14-13, вот так. Ну, не, еще не женихи. Еще пока просто юноши, которые...
5: Для бабушек ты всегда... Ой, жених!
6: Для бабушек ты всегда худой.
5: Худой?
6: Стабильно.
5: Худой жених надо откормить, ладно? И про бабушек тоже, может, сегодня что-нибудь расскажем, а пока о музыке этого часа. Будет у нас Элла Хендерсон, «Me and You». Люся Чеботина, «Каблук». Буду бегать за тобой, а у меня большой каблук нет. Жанна Слав, «Я-я-я». Джейк Шиус, «Too Much Music». А также Женя Трофимов и «Комната культуры» «Отпускаю». Начнем с энергичной темы от Эва Макс. «Energy» она так и называется. Доброе утро.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Продолжаем.
2: Продолжаем.
1: Подглядывать в столовые различных сборных.
2: На очереди сборная, которая вылетела сегодня ночью, но мы об этом сегодня поговорим, Швеция.
1: Швеция вылетела? Подожди.
2: Швеция вылетела. Норвегия дальше. Швеция от французов.
1: А, от французов, тогда все, да. Понятно.
2: Что там у нас самое главное? И вот тут все просто. Главное блюдо – это чот-булар. Чот-булар будешь?
1: Чот-булар?
2: Знаменитые мясные шарики, обжаренные до золотистой корочки. Просто шарики, мясо.
1: Подожди, а вот это вот пахнущая рыба.
2: Сюрстреминг?
1: Сюрстреминг.
2: Подожди, пока не вижу.
1: Это не шведский?
2: Или норвежский? Или... Норвежский, по-моему, все-таки.
1: Ну, наверное.
2: Наверное. Также
1: я пока погуглю.
2: Силь. Маринованная сельдь в соусах из горчицы, лука, чеснока и укропа. Также у них есть гравлакс. Это нежное филе лосося, выдержанное в сухом маринаде из соли, сахара и укропа.
1: Шведский национальный продукт, сюрстреминг.
2: Это интересно. А, вот, это особый деликатес.
1: Особый.
2: Консервированная квашеная сельдь с резким специфическим запахом, который принято есть на открытом воздухе, но это логично.
1: Ну, не принято в закрытых помещениях такое.
2: Вместе с тонкими лепешками и картофелем. Сюрстреминг.
1: Да, кстати, я так смотрел его, что-то как-то просто разрекламировали так вот. Ну, на самом деле нормально он блогер ели и говорит, ну ничего такого особенного.
2: У них еще есть питипанна. Домашнее жаркое из мелко нарезанного картофеля, лука и остатков мяса или колбасок.
1: Вот это по-нашему.
2: Это очень даже. А как тебе плотные картофельные клетки с начинкой из обжаренного свиного сала и лука?
1: Обжаренного.
2: Кропкакор.
1: Ну, попробовал бы.
2: И густой гороховый суп с копченой свининой, который они едят по четвергам исключительно.
1: Исключительно.
2: Эрцопа.
1: Это у нас рыбный день четверг, а у них гороховый.
2: Гороховый получается. Ну, еще есть семла. Не семга, а семла. Это круглая карнавальная пшеничная булочка, начиненная миндальной пастой и взбитыми сливками.
1: Пойдет.
2: Пойдет. Будем.
1: Ну, вылетели что? Ну,
2: домой кушать подано.
1: Сейчас без сюрстреминга останетесь, ребята.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Теплые деньки продолжаются, но так было не всегда.
4: Это, кстати говоря, факт. Самая низкая температура 1 июля в Гомеле была в 1956 году, а было плюс 8.
3: Плюс 8 нам такое не надо, нам как сегодня. 1 июля в Гомеле области сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду и температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой.
2: Ты вообще много знаешь песен про дорогу?
1: Конечно. Вот дорогой длинною, дорожкой лунною. Крепче за шоферку держись.
2: Пойдет баран... все, три,
1: о, бар... за баранку держись.
2: Кстати, за баранку стоит держаться сейчас на улице Фрунзе.
1: Да.
2: На мосте, там, где у нас... На мосте. Ой, что у меня во рту сегодня? Там, где Барыкина и Интернациональное пересечение.
1: Около вот. Мостя.
2: Около мостя. Что-то я сегодня, да.
1: Да, Фрунзе, Барыкина, Интернациональное. Небольшой затор. Также, если ехать... А, уже все?
2: Богдана Хмельницкого, там, где стадион Локомотив. Ну,
1: уже рассосалось.
2: И... Да, вот там вот.
1: Никольский переезд в одну сторону немножечко.
2: На вокзале, на привокзальной площади тоже что-то у нас там.
1: Выезд с улицы Бочкина на улицу Владимирова.
2: Кстати, вот улица Комсомольская на Советской, вот рядом с нами тоже постоять придется. Светофоры.
1: Светофоры как-то работают лениво.
2: Да, Богдана Хмельницкого, пересечение 60 лет СССР. Также стоим чуть-чуть.
1: О, давненько там, кстати, не стояли-то.
2: Да.
1: И все.
2: Ну, светофор Бочкина, Владимирова и 8-я
1: на Городе. Я уже сказал, это уже, все, да. Это как бы такое. Так что все нормально, никуда не торопимся, везде успеваем. А что у нас в...
2: Где ты хочешь посмотреть?
1: Ой, не знаю.
2: Кабо-Верде.
1: Да что у нас и нет, в Кабо-Верде не покажет.
2: Борисов.
1: Давай. Борисов, так Борисов.
2: Две пробочки есть.
1: В Борисове?
2: Да, на улице Гагарина и Строителей. И на улице Гагарина и Орджоникидзе.
1: Что-то встретились поговорить.
2: Стоят ребята, разговаривают.
1: Там просто четыре машины, все друг друга знают, поэтому двое пересеклись.
2: Не, Борисов город большой.
1: Вы большой?
2: Я бывал там. Там лондонский Арсенал играл.
1: Лондонский Арсенал?
2: Приезжал играть с Батэ лет 10 назад, наверное.
1: Нормально так. Как доехали?
2: Мы весело.
1: Мы весело. Хорошо, вот такая вот у нас ситуация на дорогах. Все, по-моему, нормалек.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Да, господа.
4: А что? Ну, давай. Мира. Вот это вот, что там произошло?
3: Ладно. Норвегия 2-1 проходит Кот-д'Ивуар. Интереснее же, напряженнее.
4: А там на ниточке было. Я смотрел, кстати, матч вот так краем глаза.
3: 86-я минута. Холланд решили все вопросы, но матч был хороший. Франция 3-0. Как будто бы буднично разобралась со Швецией. Ждали от шведов много, получили от шведов мало. Ну, и такое бывает. Ну и Мексика, вот буквально полтора часа назад, закончила играть с Эквадором и обыграла 2-0. Да, и пока две из двух хозяйки чемпионата в США играют сегодня ночью, прошли дальше. Тут пока все очень даже логично. Что сегодня будем смотреть? Во-первых, вот это шикарное время. 19:00. Англия против Конго.
4: Англия против Кинга Конго? Или...
3: Возможно, но... Главное, чтобы не было как с Германией.
4: Главное, чтобы было как с Германией. Я за Конго буду болеть.
3: Да ты за Кабо-Верде, за Конго, за всех будешь болеть.
4: У меня из Конго друзья есть
3: просто. Это да, это факт. Бельгия и Сенегал в 23:00 сыграют сегодня. Это тоже приятный, интересный матч.
4: И... А буду болеть за Сенегал.
3: А, кстати, они повыше в рейтинговой таблице.
4: А там рейтинговая таблица, господи.
3: Да. И в 3 ночи третья хозяйка стран проведения США сыграет с Боснией и Герцеговиной. И вот, казалось бы, и США, и Сенегал, и Англия должны победить просто, легко, на одной ноге. Но почему-то мне кажется,
4: что
3: где-то кто-то, да, оступится.
4: Я жду финал.
3: Кабо-Верде против Конго.
4: Да. Или Сенегала. Меня устроит...
3: Не, Сенегал, извините, Сенегал команда сильная. 15 место в рейтинге FIFA. Это сильно. Давай уж, если болеть за андердогов, так прям за андердогов. За шведов.
4: За шведов? Они андердоги?
3: Несмотря на то, что они вылетели.
4: Они же вылетели. Если что, андердог переведи для незнающих. Я-то знаю, что это такое.
3: Под собакой.
4: Вот так вот Артем Аникин разбирается в этих самых. Ладно, хорошо.
3: Тот, на кого не ставят. Вот так, пожалуйста. Устроит такое?
4: Да, да, да.
3: Теневой красавчик.
4: Раньше назывался аутсайдер. Темная лошадка. Вот так вот. Андердог. Ты еще хот-догами тут в эфире швыряться начни.

0: Утро-стимуляторы.
1: Завершается первый час нашего эфира.
2: Быстро время летит.
1: Кстати, да, быстро. Мне еще месяц поработать и в отпуск.
2: Нет.
1: Да?
2: Нет.
1: Я с 3 августа иду, отдыхаю.
2: Ты пойдешь со мной в отпуск вместе.
1: Нет, нет.
2: А у меня он чуть попозже.
1: Вот, отпуска вообще разные бывают. Тут в США интересная история произошла.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: Там одного конгрессмена
2: так
1: не видели на работе 4 месяца. Когда он появился, зовут его Том Кин. Он сказал, что вернусь через несколько недель, ну, когда вот уходил вот это вот все. Но вот депрессивный, как бы, вот эпизод его...
2: Выгорел!
1: Выгорел на работе, бедолага. Ну, всем известно, как тяжело конгрессменам.
2: А это факт,
1: в США,
2: да,
1: очень прям сильно. Вот, растянулся на квартал его отпуск, заявил, что теперь он здоров, силен и воодушевлен. И посоветовал всем вовремя обращаться за медицинской помощью. Вот так вот. Но в сети его уже назвали тряпкой и подвергли критике.
2: Слабак, да?
1: Слабак такой. Конгрессмен. Бэтмен без отпусков. Супермен без отпусков. Кто у нас человек еще?
2: Камко. Спайдермен. Без отпусков.
1: Камкомен.
2: Камкомен.
1: Камкомен тоже раз в год только, на вот, месяц максимум.
2: Вот.
1: А тут 4 месяца, бедолага.
2: Слабачок.
1: Как же он страдал. Андрей Баранов у нас не страдает.
3: Я не знаю, есть ли у нашего президента отпуск, потому что сейчас, кстати, он с рабочим, кстати, да, визитом в Индонезии находится. Мы послушаем, что он скажет о принципах сотрудничества двух стран.
1: Послушаем, но уже в следующем часе.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний

0: Русия Александра Лукашенко с представителями правительства Индонезии. В центре внимания важнейшие совместные инвестиционные проекты и перспективы двустороннего сотрудничества. Глава государства заявил, что Беларусь готова без задержек решать рабочие вопросы, рассматривать любые инвестпредложения и помогать партнерам с технологиями. Индонезийская сторона подтвердила курс на укрепление связей. Такое поручение дал президент Прабово Субианто. Глава государства рассказал о ключевых принципах сотрудничества Беларуси и Индонезии.
1: Уважаемые друзья, я думаю, вы уже многие вопросы до этой встречи обсудили. Тем не менее, возможно, возникли какие-то вопросы, которые нужно будет решить без волокиты. Я к этому готов. Знаю, что и в области сельского хозяйства, в области поставок и совместного производства медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, продуктов питания. Вы обсуждали темы. Также ряд других проблем. Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения взаимно. Хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать у вас здесь предприятие по совместному производству интересующих вас товаров. Вот, поэтому вполне возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы прямо скажем наши возможности. Но еще раз подчеркиваю, чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна страна. Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. И на пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями.
2: Господин президент, для нас большая честь принимать вас здесь, на нашей индонезийской земле. И я бы хотел уверить вас, что по поручению нашего лидера, президента Индонезии, нам даны указания укреплять и развивать отношения с Республикой Беларусь во всех возможных сферах.
0: К другим новостям, с 1 июля белорусские банки обязаны внедрить антифрод-системы и собирать данные о цифровом отпечатке устройства клиента. В набор параметров входит в том числе геолокация. Это поможет выявлять подозрительные операции и блокировать мошенничество. При первом входе в систему банк формирует эталонный отпечаток устройства. При несоответствии данных доступ приостанавливается до подтверждения клиентам. Все сведения хранятся в зашифрованном виде, не передаются третьим лицам. А сбор данных возможен только с согласия пользователя. В средней школе номер 2 города Фаннипаль прошел круглый стол по организации питания в учреждениях образования. Заседание состоялось под председательством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич. В обсуждении участвовал заместитель председателя Гомельского облсполкома Дмитрий Олейников. Вице-премьер подчеркнула важность здорового и сытного питания для школьников и отметила, что полуфабрикаты позволяют строго соблюдать установленные нормативы качества. По словам Натальи Петкевич, школьное питание можно внедрять продукцию белорусских производителей, включая полуфабрикаты и свежую зелень. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее всем утро, ребята, Гомель ФМ, как всегда, утро-стимуляторы, Константин Камко
5: и Артем Аникин.
4: У нас тут среда, мы ее тихонько празднуем. Как празднуем? Празднуем тем, что мы на работе.
5: Вот, причем вовремя.
4: Это самое важное.
5: Мы, как добро пожаловать или подсторонний вход возмещаем, мы добры, мы бодры, веселы.
4: Не, мы, конечно, пытались опаздывать.
5: Да, но у нас не получилось.
4: Ни разу не получилось.
5: Общественный транспорт, зараза вот такая, не подвел.
4: Вовремя приходит.
5: Ну.
4: Двери постоянно открыты.
5: Ну.
4: Студии чисто убраны, и мы тут можем работать.
5: Ну.
4: Техника не подводит.
5: Кондиционер, слава богу, есть.
4: Да, как работать в таких нечеловеческих условиях?
5: Как нелюди.
4: Ужас какой.
5: И как нечеловек.
4: Ужас какой. Начальство еще лояльное. Ты посмотри.
5: Какое?
4: Лояльное.
5: Лояльное?
4: Да.
5: А еще... Сандали с носками больше не колхоз.
4: Это вообще замечательно.
5: Кстати,
4: и кроссовки с высокими носками тоже можно, оказывается.
5: Кроссовки с носками высокими я вообще как бы не понимал. Что, носки должны, я уже говорил, чистые. А вот сандали уже все нормально. Можно с носками. Да как бы и нужно было изначально.
4: По факту, да.
5: Кто-то же там запустил. У мужчины же, например, чего? У него же ноги, они же, ну... они устают, потеют. Как бы кому это надо? А носочек это все в себя принимает.
4: Главное, это замечательно.
5: Главное, чтобы стилево было. Это реальная информация. Стилисты уже говорят, сказали.
4: Все, ребят. То, что они меняют моду каждые 10 лет или даже меньше.
5: Много на складе завалялось носков и сандалий.
4: Да. Держим.
5: Он сейчас пошел.
4: Давай. И модник. И пошел.
5: Я вообще выпускал бы носки, ну, чтобы текстура была, как будто это
4: сандалиски. Я думаю, я знаю, почему вот это вот. Какая-то звезда просто вышла и сказала, типа, а что нельзя-то? И не нашлось ответа вразумительного.
5: Ну, видимо, так. У нас вразумительные ответы есть иногда, конечно же, но чаще всего, да. А теперь о музыке этого часа. В этом часе у нас будет Fast Boy Born Again. Лукас и Стив, Oh My Lord. Очень позитивная песня от Фейгина, «Хороший человек».
6: Нужен только успех, все вокруг не такие, как все.
7: I'm begging you.
5: Ну, здесь представление не нуждается, но все-таки Måneskin, Begging.
8: А ты пахнешь толфой.
5: Ну и Коста Лакост появится, Cherry Lady.
9: И леди сам себе не верю.
5: Она танцует. Ну начнем с хита этого лета, наверное, Бай Индия, Шаде. Доброе утро.
10: Прям

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A7 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Не, конечно, понятно, что у нас в пятницу самый главный праздник. Это очевидно и понятно.
2: Но на пятнице это 3 числа. Сегодня 1. Классный сегодня праздник.
1: Давай, жги.
2: Международный день шутки сегодня, если что.
1: Мимо тещиного дома я без шутки конечно не хожу.
2: День изобретения солнцезащитных очков. Уже 826 лет этому девайсу. Да. И это только то, что нашли.
1: И 826 лет мы благодарим человека, который их создал.
2: Да. Также сегодня Международный день фруктов.
1: Каких?
2: Фруктов любых.
1: Нет. Мы с тобой люди конкретные.
2: Конкретные фрукты.
1: Конкретные люди. Конкретные конкретных фруктов.
2: Так что, вот. День второй половины года, да? Вторая половина года началась сегодня.
1: Ровно.
2: День ранней пташки. Это мы с тобой.
1: Но по факту.
2: Поздравляю.
1: Хотя... хочется.
2: Не храпяшки, а
1: не храпяшки.
2: День куриного бога также сегодня еще отмечается.
1: Ладно.
2: Бульона.
1: Ну не.
2: Да. День реставратора. Всех, кто связан с реставрацией, вам отдельный респект. Полезная профессия. А опять же, вот Международный день куриных крылышек. Это как-то связано все, видимо.
1: Наверное.
2: День режиссера.
1: Получается, наш с тобой. Мы же режиссеры своей судьбы.
2: Расскажи это куриному богу. Вот. Международный день регги. День заплетальщиков.
1: Заплетальщиков. Ты думаешь, я не спрошу? Я спрошу. Чего конкретно?
2: Чего конкретно? Ну, кос, видимо.
1: Так, пойдет.
2: Ну и в разных странах по-разному. О, в Китае день коммунистической партии китайских товарищей.
1: Если нас слушают эти ребята.
2: Поздравляем вас, китайские товарищи.
1: Китайские товарищи.
2: Ну а что, уже отвыкли от товарищей, да? Все, господа да господа. Не. Много где день налогового работника отмечается. Ну и еще, вот в Аргентине день историка. Отлично, я считаю, норм.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

0: Переходим к плюсам.
1: Это мы умеем. Самая высокая температура 1 июля в Гомеле была в 2019 году. Сколько?
0: 36.
1: 36!
0: Yes! Я
1: не помню. Прошло и полтора месяца. А нет, прошло.
0: Нет, прошло. Что сегодня? Сегодня, 1 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Утро-стимуляторы.
1: Идем дальше.
2: Идем дальше.
1: По искусственному интеллекту пройдемся. Немножко его тут фишка в людях.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: За границами. Где-то там в Америках, я так понял, по где же еще? Обстановке. Полицейские захотели получить большую премию. Ну и как это сделать? Они после очередного рейда похвастались фотографией с изъятыми вещами. Вот, типа, вот, смотрите, какие мы. Сколько мы всякой...
2: Так...
1: Ну вот, люди, которые не пальцем уже деланные давно, за секунду заметили глюки и нейросетки. Купюры с неправильными номиналами и другие странные детали. Они, в общем-то, типа, задержали там много, изъяли денег, все дела. Короче, решили пойти по пути инфо-цыганства вот этого. Когда деньги, кажется, да, там много, а они из банка приколов, которые...
2: Так...
1: Вот. Короче, снимок удалили с сайта, заменили оригиналом, объяснили, что мы просто при редактировании и использовали, поэтому немножечко...
2: Ага,
1: вот,
2: случайно.
1: Вот это, как-то так.
2: Это не мы, это все ИИ.
1: Ну, нормально так.
2: Знаем мы такие ИИ.
1: Мы с приятелем в НИИ разработали ИИ. Дальше говорить не будем.
2: Потому что нужны людям.
1: Вот. Эту частушку. Короче...
2: Я, знаешь, ну, интернет же все помнит.
1: Ну, слушай, если уже полиция начинает... Вот так вот.
2: Что же дальше будет?
1: Что говорить про мошенников?
2: Нет, я про другое. А вот их босс, который увидит снимок, это же вы так все... А где это, если вы это все...
1: У меня такое ощущение, что их босс...
2: Их босс.
1: Так. Ну, в теме. Ну, а как? Премии кто назначает, выплачивает?
2: Так он же может им премии выдать и...
1: Я бы тоже выдал вот эти
2: токены на запросы.
1: Распечатал бы их, так, ребята, вот ваша.
2: Не, ну это печать. А то токены на запросы, ребята, вы же пользуетесь, вот, пожалуйста.
1: Вот, пожалуйста.
2: Берите, пользуйтесь.
1: Давайте дальше. Так делать нехорошо, запомните.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза». Голоса Беларуси.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вот если бы сейчас прилетели инопланетяне, ты бы с ними пообщался?
4: Я бы... Нет, первое, что бы я сделал... Упал первое, в обморок. Упал в обморок.
3: А
4: это обязательно, что необходимо.
3: Потом процедуры там с зондами и прочее, когда прошло бы, что бы ты сделал? Пообщался бы?
4: Знаешь, я бы спросил, насколько большая галактика Ли.
3: А нельзя.
4: Почему?
3: Ну, запрет.
4: Запрет от кого? От инопланетян?
3: В ООН ввели запрет на ответ инопланетянам. Да. Прикинь... Вот есть такая программа внеземного разума поиска, SETI, думал, слышал там в фильмах, частенько ее упоминают. Изменилось из-за искусственного интеллекта и дипфейков, и ученые боятся, что всякие сенсации окажутся очередным нейрослопом. Так что ООН прям впервые с 2010 года говорит, все, харе, не общаемся с инопланетянами.
4: Чушь. Официально.
3: Официально, нельзя.
4: А если, в порядке бреда...
3: Порядке
4: кто-нибудь
3: бреда,
4: конечно. Пообщается, что ему сделают?
3: Я вот не знаю. Вот просто перестанут пускать на заседание ООН.
4: Исключат из обеденных перерывов.
3: Повысят цены в столовой.
4: И отберут проездное на метро.
3: Да, и перестанут в аптеку пускать местную.
4: А также цены на такси станут на 2 рубля, доллара дороже.
3: Чем? Какие рубли? Какие доллары? На 2 чего-нибудь там инопланетного?
4: Значит, на 2... я даже не знаю, что у них там. Брахмапутра какая-нибудь.
3: На 2 чатла.
4: На 2 чатла? На 2 КЦ.
3: На 2 КЦ, да. Ну и такое есть. Вот до чего так... Серьезная организация, Организация Объединенных Наций. Извините за тавтологию.
4: Подожди, там люди ходят в пиджаках.
3: Серьезными делами занимаются.
4: Занимаются серьезными. Принимают очень важные законы, между прочим.
3: Мне кажется, очень своевременное. Вот без этого как бы жили?
4: Плохо.
3: Сейчас заживем.
4: А сейчас заживем.
3: Все, вот я прям жду. Сейчас прям.
4: Сейчас как заживем.
3: Прям ОТОН на карточку мне капнуло что-нибудь.
4: У тебя есть карточка ООН?
3: Конечно.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий и искренний наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Завершается и второй час.
2: Отличное время идет. Отлично. Быстро, красиво, с шикарными голосами.
1: Шикарными голосами. Надеюсь, к нам сегодня гость придет, дойдет.
2: К нам сегодня опять придет доктор? Ты опять вызвал доктора?
1: Кто вызвал врача?
2: Кто врача вызывал?
1: Надеюсь, он приедет.
2: Слушай, если ты не вызывал, и я не вызывал, то, может быть, Андрей Баранов вызывал врача?
3: Нет, меня вызывают только когда новости, а я сам никого не вызываю.
1: Ну и что ты нам принес в котомочке?
3: Выставка живописи белорусских мастеров доступна для каждого. То есть можно прийти, посмотреть, оценить.
1: Посмотреть, я так сказал, доступно. Прийти, взять чего-нибудь. Вот это доступно.
2: Лувр доступен для каждого.
1: Вот это да, хорошая шутка.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Канады с Днем независимости. Глава государства

0: для Федерации по совершенствованию их внутренних регламентирующих документов с учетом сложившейся практики и актуальных перспектив дальнейшего развития. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко накануне оценил ход уборочной кампании в Хоникском районе. Глава района Дмитрий Шпиганович доложил губернатору о социально-экономическом развитии региона, подготовке техники и старте страды. К уборке озимого ячменя в настоящее время приступили все хозяйства района. На все комбайны сформированы полноценные экипажи. В составе механизаторских звеньев трудятся как штатные работники сельхозпредприятий, так и привлеченные специалисты. Выставка живописи белорусских мастеров 20 века представлена в Гомельской библиотеке имени Герцена. Произведения из частной коллекции Леонида Кирьянова можно увидеть до 30 июля. В экспозиции работы народного художника Беларуси Александра Кищенко, этюды Бориса Семенова, эскизы Николая Поленкова и полотна гомельских авторов. Вход свободный. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай» – официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона», туроператор «Ростинг».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:08. В студии по-прежнему Артем Аникин.
5: По-прежнему Константин Комко. И у нас по-прежнему среда.
4: И доктор до нас доехал.
5: Кто-то вызвал доктора, он приехал.
4: Он приехал, это хорошо, потому что у нас впереди 10 минут о здоровье, о здоровом будем
5: говорить. Просветим, расскажем что-то интересное, может быть, что-нибудь с жарой будет связано. Посмотрим.
4: Посмотрим. Это не в наших руках, а вот
5: в руках доктора.
4: В нашего гостя, да. Но с ним буквально пообщаемся после песенки и рекламы. А пока о музыке этого часа. В этом часе биограф «Ты океан». Тебя, тогда и сейчас. Зерб «Кумбая». Хочу на ручки и шоколадку. Марина Брис, «Хочу на ручки». Сильной и жизнь по полному достатку. Диджи Луис, «Билли Джин». А также Мари Краймбрери «Давай не ждать». Ну, начнет у нас Avenir Starlight. Доброе утро.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: 10 минут о здоровом.
6: О здоровом таком сейчас поговорим. Ну, в плане здоровья, а не размер. Андрей Савостин у нас в гостях, врач-невролог-сомнолог, наш постоянный доктор.
7: Здравствуйте, товарищ доктор.
6: Здравствуйте.
7: У меня вот тут чешется.
6: Мыться надо. Я тебе без врача скажу.
8: Прячь, больше никому не показывай.
7: Хороший доктор. Сколько я должен за прием?
6: Еще одну. Ну, и догодочку, жалуйтесь, подшиву, хвастаюсь.
8: Да-да-да. Ну, не о здоровом. Короче, новость первая. Сейчас очень заполонили вообще прям вот нашу планету.
7: Киборги? Я не смог сдержаться.
6: Там не киборги были, ну ладно.
8: Да. Лекарство для похудения.
6: О, Озембик знаменитый.
8: Да. Это торговое название. Ну, а как бы химическое его называется семаглутид. И мне кажется, что вот если мы будем через много лет вспоминать медицину 20-х годов, то мы, наверное, вспомним далеко не искусственный интеллект, потому что он уже как будет. А вот препараты для похудения, точнее как, они изначально вообще разрабатывались препараты для лечения диабета.
6: Ну, Виагру тоже делали для лечения сердца.
8: Да, по итогу теперь такой сердце никто не лечит.
6: Побочный эффект такой.
8: Да, вот. И потом оказалось, что вот эти вот препараты для лечения диабета помогают еще и снижать вес. И, казалось бы, на этом можно было бы поставить точку, но нам же всегда чего-то... Жирную точку. Но оказалось, что эти препараты также снижают риск инфаркта, инсульта, помогают при хронической болезни почек, уменьшают жировое перерождение печени. И есть даже данные о том, что они помогают за счет снижения веса и жировой клетчатки лечить обструктивное апноэ сна у пациентов с ожирением.
6: Вот сейчас звучит как реклама, но мне кажется, всегда есть но, которое тоже всплывает.
8: Да, всегда на самом деле есть но. Это то, что все-таки препарат идет для лечения сахарного диабета. Что сейчас, когда пошла мода, например, использовать эти препараты просто потому, что я хочу похудеть, мы должны понимать,
6: худеют,
8: что...
6: Худеют, эффективно.
8: Само собой, худеют. Но знаете, что самое интересное, вот я недавно понял в этом препарате. Этот препарат дает человеку чувство сытости, и человек не хочет есть.
6: В принципе, это такая вот заглушка.
8: То есть, в принципе, да. И я вот понимаю, что насколько наша планета многогранна, да, в одной части Земли люди не могут найти еду, а в другой части Земли люди разрабатывают то, чтобы не есть. Вместо того, чтобы заклеить рот. Вот. И также эти препараты, как оказывается, еще снижают тягу к алкоголю и курению.
6: То есть хорошая заглушка такая.
8: Да, хорошая такая заглушка. Просто в том плане, что на самом деле вот все препараты, которые разрабатывались, они потом немножко используются и по-другому. И на самом деле не исключено, что, может быть, через лет так на сайте мы найдем вообще применение этих препаратов совершенно другом, и их показания на самом деле немножечко расширятся. Хотя тоже есть один маленький нюанс. Разработали лет 30 назад была разработка препарата, который отменял тягу к курению, к наркотикам, к алкоголю, к всему остальному. И что вы думаете, почему его прекратили делать?
6: Ну, видимо, люди подсаживались на препарат.
7: Нет. Очень сильно.
8: Нет, выросло число суицидов.
6: О, как!
7: Он влияет на психику?
8: Нет, просто не осталось у людей радости в этой жизни. То есть все зависимости, которые у них были, их же надо психологически убирать. А у них как бы химическую природу-то этого забрали? А психическое осталось. И у человека не осталось некого вот, ну, а что делать дальше?
6: Вот, то есть, как, ну, анекдоты эти не будем рассказывать, известные все. Но все-таки человек так устроен, что если ты что-то прекращаешь делать, что тебе приносило радость, тебе нужно найти замену этому. Даже вот психологи, там, психиатры говорят, что хотите от чего-то избавиться, заведите новую привычку. Просто она должна быть хорошей, со знаком плюс. То есть, там, условно, бегать по утрам, там, не знаю, Обливаться холодной водой, на работу ходить.
8: Ну, не зря же... привычка такая хорошая. Да, не зря же в интернете, да, шутка. Люди, которые раньше очень много пили, чем вы сейчас закрываете белок?
6: Вот. А, мне вот еще интересно. Вот эти вот препараты от похудения, ты уже упомянул их?
8: Для похудения.
6: Для... вот. Вместо. Неважно, я стройняшка и без всякого этого. А у них есть какие-нибудь долгосрочные побочки? Ну, то есть на генетическом уровне. Там, мне кажется, что потом будут дети рождаться, которые вообще... Я есть не хочу прям с рождения.
8: Тут есть вопрос, что пока мы не знаем.
6: Это же как ГМО, да?
7: Ну, нет, есть... конкретно мы не знаем, или человечество?
6: Я-то знаю.
8: Человечество не знает.
6: Я-то знаю, это вы люди тут общаетесь.
7: Я ООН запретила вообще.
8: Это он заполонил нашу планету. Нет, на самом деле мы не знаем. Не так давно эти препараты на самом деле используются. Да, и чтобы понять, что в долгосрочной перспективе будет давать эффект, надо подождать время. Мы же не можем предсказать, как оно идет. Вот. Но единственное, что у этих препаратов есть одна особенность, что как только мы его отменяем, все возвращается обратно. То есть этот препарат должен научить человека правильно жить, правильно кушать. Потом мы его отменим.
7: Я ем ложкой, вилкой и ножом.
6: Размеры порции, время.
8: Извините, размер ложки.
6: Если ты на ночь пюрешечку с котлеткой такую, бодеечку навернешь.
7: Позвольте
6: с хлебушком.
7: Позвольте задать вам, господа, вопрос. А кто из вас на ночь не кушает?
6: Я.
8: Я.
7: Вы два вруна.
8: Не, я на ночь не ем. Ну, чай могу выпить немножко.
7: Во сколько ты последний раз, Андрей, кушаешь?
8: Во сколько последний раз? В часов 7-8.
6: Нет, сколько часов до сна? Обычно говорят, за 3 часа до сна уже ничего не рекомендуется употреблять, тем более...
8: Ну, обычно ужин в 7-8 вечера, ложусь где-то 11 часов.
7: И ничего больше не ешь после ужина?
8: Ну, чай могу попить, кефир выпить.
6: Ну, это не еда, это как бы
7: да,
6: просто...
7: Да, кефир, действительно.
6: Это то же самое. Угу.
7: Так, а ты, Константин?
6: То же самое. У меня бывает, как бы, когда...
7: Два врунишки.
8: Почему?
6: Почему ты решил?
7: Потому
6: что
7: я знаю вас.
6: Всех меришь по себе?
7: Нет.
6: Ну, давай подойдем к зеркалу и посмотрим, кто у нас тут ест на ночь.
8: Ну, ладно. По мне, может быть, и не видно, что я не ем на ночь.
7: Вот именно.
6: Андрей высокий. Ему идет.
7: Да.
6: Так, да.
8: Ладно,
6: что-то мы как-то зашли в дебри.
8: Мы не к тому это пошли. Следующее. Значит, сейчас активно идет новость, которая, ну, может быть, там несколько лет назад казалась бы сюжетом фантастического фильма, но сегодня врачи пересаживают людям органы. Как вы думаете, кого?
6: Свиней там, не знаю, кого.
8: Да, генетически
6: самые близкие
8: модифицированных свиней.
6: Они же самые близкие к нам по
8: ДНК. Да, их органы по размеру и некоторым физиологическим характеристикам очень похожи на человеческие. Но взять орган обычной свиньи и пересадить человеку нельзя. Иммунная система практически, ну, сразу будет его отторгать.
6: Это волшебная свинья какая-то.
8: Поэтому ученые научились с помощью генной инженерии редактировать свиней. Они убирают гены, которые вызывают сильную иммунную реакцию, и добавляют некоторые человеческие.
6: Твой же биоматериал, да?
8: Да, да, да. Благодаря этому орган становится гораздо более совместимым с человеческим организмом. И самое интересное, что это уже не теория. В последние годы проведены первые клинические пересадки таких почек людям. Часть операции показала, что орган может работать в организме человека. И сейчас продолжаются дальше клинические исследования.
6: Вот прямо очень полезная штука, потому что донорство такое дело, что очень, ну, может человек не успеть просто...
7: А это решит вообще проблему?
6: Донорских, да, конечно,
8: да.
6: Решит.
8: Вот смотри, тебе сало, а кому-то почку.
6: А потом поменяетесь.
7: Если
6: будете на ночь есть, потом поменяетесь, поверь.
7: Копченый с чесночком, то я согласен.
8: Ну, забираешь сало.
7: А моральное? Нет там морального ничего, кого там терзания по этому поводу ни у кого? Что мне пересадят орган свиньи?
6: Ну, если только религиозные какие-нибудь.
8: Мужики-то, да, мужики-то религиозные. Может быть, если ты араб или еврей, может, наверное, нельзя будет. Но, честно, когда
6: жить захочешь?
8: Говорим... Да, жить захочешь.
7: Не так раскорячишься, да, как было в этом фильме.
6: Жить захочешь, как в том анекдоте, когда батюшка по крестите катал. Нельзя, так не делаем. Не покрестите, а, говорит, котик умер, надо отпить. Нельзя, не делаем. Говорит, 5000 рублей там. Что же вы сразу не сказали, что котик крещеный? Так что и там то же самое такое будет.
8: Вот, поэтому, да, возможно, ну, как бы всегда есть какие-то этические аспекты, и в любом варианте, когда мы, врачи, предлагаем лечение, мы его рекомендуем. То есть вы не обязаны прям слушаться. Выбор, как прожигать свою жизнь, это выбор каждого человека.
6: Если бы мне сейчас предложили вот с моей спиной вставить межпозвонковый диск новый, вот это вот. От свинки. И оно бы это... Хру-хру!
8: Сразу позвоночник бы достал.
6: Конечно же, тут жить захочешь... не так раскорячишься.
7: Ну, слушайте, как будто бы идея хорошая.
6: Отличная идея. Ты что? Вообще самая крутая идея, это когда из твоих главное, же органов, из ДНК выращивают.
7: Главное, чтобы она реально заработала.
8: Нет, на самом деле она будет работать. Я думаю, единственное, что, возможно, это будет дорого. Но, кстати, когда мы говорим про вот помощь от животных, когда у нас проходила выставка национальных достижений, вот ездила по всей Беларуси, Национальная академия наук представила козье молоко, куда от козы, в которую внедрили ген женщины человеческой. И молоко получилось идентичное практически материнскому, и как будто можно его даже прям вот давать детям.
6: У козы так молоко безлактозное, его можно пить, по-моему.
8: Да, вот, да, да. А так они вот полезно. В козу внедрили какой-то ген, и молоко практически получается материнское, человеческое, но от козы.
6: Обалдеть. Ну, я говорю, вот сейчас же еще делают, чтобы органы, у тебя берут ДНК твоего органа и выращивают твой же орган, в принципе, дублируют, клонируют.
8: Вот тут немножко проблема с выращиванием органов, потому что мы еще не научились... Когда вот мы берем клеточки, вот эти так называемые стволовые, есть этап их деления, который мы еще не научились контролировать, и в чем опасность, мы не знаем, во что она перерастет. В опухоль
7: нет,
8: или в нормальный орган.
7: Понятно же, мы не знаем, во что. Если мы знали, что она перерастет.
6: Но мы не знаем.
7: Но мы не знаем.
8: Вот, поэтому выращивать свинью, как будто бы это логично, потому что в ней-то уже что-то вырастили, и оно реально выросло то, что надо.
6: Вот. Так что наука идет вперед. Хорошо, когда чем-то хорошим занимается эта наука, и то, что реально попадает в жизнь, они просто остаются там. Вот открытие, вот там. Вот. Оно все дорого, но это поначалу, пока на поток не поставили, в принципе. Ну, с этим...
8: А потом, может, какой-нибудь комбинат Заря будет выращивать нам свинок.
6: Ты знаешь, вот, к сожалению, вот, скорее всего, если это пойдет в масштаб, то этим займутся первыми наши китайские товарищи.
7: Нет, ну, слушай, китайские товарищи, они хороши в этом плане. Давай скажем честно.
6: И вообще.
7: А мы опыт просто возьмем и перемем.
6: У нас 10 минут пролетело просто как одна минута. Даже пришлось немного времени добавлять. Андрей, спасибо большое.
8: Спасибо вам.
7: Так, всегда с врачом.
8: Будьте здоровы.
6: Андрей Савостин, врач-невролог, сомнолог. Андрей, до новых встреч.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Сегодня, 1 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Мы продолжим медицинскую тему.
2: Вчера я
1: решил посмотреть фильм, который давно хотел посмотреть. Вот, и наконец-то добрались у меня до него руки
2: что,
1: и
2: что
1: глаза.
2: Такого интересного ты решил?
1: Фильм 2025 года.
2: Так.
1: Вот оценки на Кинопоиске 7,9.
2: Не томи.
1: На IMDb почему-то 7,2.
2: Не томи.
1: Нашим больше зашло. Код 3. Да, код 3. Это комедия и драма. О чем? Человек Рэнди, он фельдшер скорой помощи из Лос-Анджелеса. Устал от своей работы, выгорел, просто у него уже за 18 лет работы уже нервные срывы. Вот, хамит, ругается. Ну, в общем, человек просто уже все, увольняюсь. Но его никуда толком и не берут на работу. И тут подфартило ему. Сказали, что мы тебя возьмем на работу. Но начальница уговаривает отработать еще последнюю смену. Ну и последнюю смену он и его напарник должны провести с проходящей обучение девочкой молодой Джессикой, которая самая умная, там, звезда у себя на факультете и прочее. Вот, ее нужно подготовить к работе вместо Рэнди. Ну и она узнает много нового о работе парамедиков.
2: Ну вот я смотрю, да, по актерам.
1: Очень классная комедия.
2: Ну, наверное, я очень
1: смотрел. Я прям очень рекомендую, она очень жизненная. И там вот показана такая изнанка, пускай американский, но я думаю, примерно все равно.
2: Наверное, Роб Ридл самый такой известный актер из всех этих. И Ивет Николь Браун.
1: Роб Ридл, да, играет одну из главных ролей, играет врача такого, гада. Которые, да. Я врач, а вы парамедики вообще, ну, там, не медицинское образование у них просто. Ну, хотя они реально жизни спасают.
2: Я смотрю, все актеры здесь не только из фильма, они больше из сериалов. Я смотрю,
1: да.
2: Именно сериальные такие актеры взяты.
1: Больше сериальные, но это, вот, поверьте, не мешает. Главная роль Рейн Уилсон, он, как бы, лицо известное, но он такой, он очень харизматичный дядька.
2: Черный Дрозд, почти знаменит, папа, офис...
1: Офис снимался, ну.
2: Хорошо, вот офис сериал интересный.
1: Я реально рекомендую посмотреть, кому вот интересна эта тема. Она даже, опять же, и про работу, такую вот эту изнанку низовую, когда приезжают к людям и что там происходит.
2: Бегом к просмотру,
1: да,
2: господа.
1: Да, код 3 2025 года, прям очень рекомендую.

0: нас рекламируются все.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Кто о чем, а я снова про чемпионат мира. Уж простите мне.
2: Давай,
1: такое...
2: осталось немножко потерпеть.
1: Ну, потерпи немножко меня. Корейцы, национальная сборная Кореи, вернулась в Корею в 4 утра, чтобы избежать...
2: Без объявления?
1: Ну, почти. Чтобы избежать разъяренной толпы, которая их обычно встречает, если что случилось, да? Но люди поняли и увидели, сколько вылетает самолет, и все равно собрались в аэропорту.
2: Скрыть решили свой вылет? О да, никто никак не узнает.
1: Закидали ребят леденцами.
2: Зачем так?
1: 160 человек их охраняло.
2: 160 человек охраняло?
1: Охраняло. Милиционер... 160 человек охраняло, по факту, 50.
2: Ну, там, вот, да, 22 футболиста примерно, да, да. Тренерский штаб, да, пассажиры. Да, да, да. Сын директора хора. От Корейской Федерации поехал. Америку побачит.
1: Суть в чем? Тут вся фишка в том, они бунтуют не против болельщики, да не против самой сборной, как она сыграла, а против чиновников, которые ставят тренеров. У них тренер национальной сборной, как? Он объявляется... Все, кто хотят быть тренерами, подавайте заявку,
2: так.
1: И мы будем выбирать голосование.
2: Тендер на тренера.
1: По факту, да. И причем подавать может любой тренер со всего мира.
2: Даже я.
1: Да.
2: Отлично. Да. Не знал. Вот. Я следующий тренер.
1: Там лидировал тренер футбольного клуба РБ Лейпциг. На самом деле хороший парень.
2: Лейпциг?
1: Да.
2: Средний такой хороший
1: парень. Да, да, да, да. Но выиграл свой тренер, который даже не участвовал в голосовании.
2: Даже не участвовал.
1: Даже не... И выиграл.
2: Но corruption, но криминалити.
1: Именно так. То есть он выиграл, и с ним связывается еще маленькая проблема. Проблема. В 2014 году именно он тренировал Корею, которая в пух и прах проиграла всем разгромно. Но поставили снова...
2: Человек опытный.
1: Умеет решать проблемы. Поставили снова его, и снова тот же результат. На что глава федерации сказал, ну ладно, не нравится, я пошел. И просто ушел. Ну, то есть он не
2: извинился. И пошел забирать ставки, которые он делал против Кореи на этом чемпионате и на прошлом. Мне кажется, специально
1: сделал. Очень даже может быть.
2: Вполне себе и такая штука.
1: В общем, no corruption, no criminality. Хотя там и corruption, и criminality присутствуют.
2: Их президенты не дадут соврать, южнокорейские.
1: Да.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Просыпается настроение, когда утром с 7 часов, как минимум.
2: Как минимум. И до 10 так точно проснулось. Мы да, это уже знаем.
1: И вообще не нойте. Если оно у вас не проснулось, мы тут уже как бы сделали все, что могли. Кстати, про нытинг слышали?
2: Нытинг?
1: Нытинг.
2: Такой нытинг.
1: А такая услуга сейчас есть. Можно заплатить человеку, который просто вот выслушает ваши жалобы, поддержит разговор без советов и нравоучений. Либо можно этому человеку делегировать неприятные телефонные звонки, попросить поставить там за вас в очереди или даже нанять человека, который будет оправдывать вас в любой ситуации. Работал бы таким?
2: Да, я так тебе скажу, там бы я еще с успехом в ней преуспел бы в этой профессии.
1: Какой ты? Экой ты самоуверенный.
2: А нет, просто, ну, они будут говорить, я такой, да.
1: Но ты же тоже иногда ноешь, я же вижу за эфиром там.
2: Ну, так замечательно, но я же тебе за это не плачу.
1: А, ну да, действительно. Андрей Баранов у нас на связи, хотел сказать, на очереди. О чем ты нам поведаешь?
3: Расскажу о новой спортивной площадке в Наровле. Жители ждали, площадка появилась.
2: Видишь, он нам расскажет и не платит.
1: Вот так вот, молодец. Ну а мы с вами будем закругляться. 3 часа в утростимуляторах были Артем Аникин
2: и Константин Комко. Услышимся завтра. Всем хорошего дня и пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Си Цзиньпина с 105-летием основания Коммунистической партии Китая. Глава государства отметил способность КПК отвечать за современные вызовы и обеспечивать стабильное развитие страны. Белорусский лидер подчеркнул значимость китайских инициатив для формирования справедливого мирового порядка и укрепления международного сотрудничества. С сегодняшнего дня начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей. Помощь к школе получат 112 тысяч семей на 230 тысяч детей. На эти цели с бюджета выделено почти 39 миллионов рублей. Выплата в размере 30% от бюджета прожиточного минимума получит.

0: председатель Лельческого райисполкома Сергей Делюк. Федерация профсоюзов Беларуси в год 40-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции подарила новую спортивную площадку жителям Наровли. Как отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Синько, помощь профсоюзов – это еще один плюс к той большой работе по развитию региона, которая ведется по решениям главы государства. 20 лет национальный профцентр шествует над Наровлянским районом. Профсоюзы оказывают помощь в создании комфортных условий труда для работников, поддерживают инициативы по обустройству детских игровых, спортивных зон, помогают в создании современных условий обучения и воспитания маленьких жителей Наровлянщины. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу. Техно-джунгли. Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Первого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай» – официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу определились очередные участники 1/8 финала. Вице-чемпионы планеты французы разгромили команду Швеции со счетом 3-0. Голевой дубль оформил Килиан Мбаппе. И он догнал Лионеля Месси в бомбардирской гонке. У обоих по 6 мячей в матче за выход в четвертьфинал. Франция встретится с парагвайцами, которые выбили из турнира Германию. Одни из хозяев планетарного форума, мексиканцы, выиграли 4-й поединок подряд, победив Эквадор 2-0. В 1/8 финала соперником Мексики будет победитель встречи Англия-Конго. Сборная Норвегии одолела Кот-д'Ивуар и сыграет с пятикратными чемпионами мира бразильцами. Еще один из хозяев турнира Канада встретится с марокканцами. Футболисты Мозырской Славии примут МЛ Витебск в стартовом матче 14-го тура чемпионата Беларуси. Встреча на поле Мозырского стадиона «Юность» начнется в 20:30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». В прошлом туре мозыряне в гостях сыграли в ничью с футболистами Барановича и 1-1. Витебчане с трудом одолели на своей арене аутсайдера турнира «Новополоцкий Нафтан» 2-1. Еще два поединка с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах состоятся уже завтра. Лидер первенства «Столичная Динамо» сыграет с футболистами Минска. Абаты примет на поле Борисов-арены гостей из Гомеля. На травяных кортах Уимблдона продолжаются матчи третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема». Белорусская теннисистка Ирина Шиманович в первом раунде уступила в трехсетовом поединке представительнице Швейцарии Виктории Голубич 2-6, 6-2, 1-6. Поединок длился 1 час 49 минут. В 1/32 финала соперницей Голубич станет итальянская теннисистка Жасмин Паулини. Шиманович пробилась в основу Уимблдона, победив в квалификации канадку Кэтрин Себов, чешку Доминику Шалко, бельгийку Грет Миненна. Финал женского одиночного разряда 139-го по счету уимблдонского турнира состоится 11 июля. На этом у меня все с новостями спорта. Познакомил Андрей Баранов.

0: нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Индонезии с рабочим визитом. Первым пунктом в программе стала встреча главы государства с членами правительства Индонезии. Президент акцентировал, что страна сохранила и обновила советские технологические наработки и готова применять их в партнерстве с Индонезией. Стороны сосредоточились на обсуждении важнейших совместных инвестпроектов. Отметим, что накануне завершился бизнес-форум, где были заключены контракты на 76 миллионов долларов. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел прямую телефонную линию в Гомеле. Михаил из агрогородка Поколюбича Гомельского района пожаловался на низкий напор воды в трубопроводе. По его словам, проблема может иметь сезонный характер и связана с интенсивным поливом земельных участков и огородов. Иван Крупко заверил, что с ситуацией на месте разберутся специалисты, дозвонившегося проинформируют о проделанной работе. В Гомеле сегодня проходит акция «Дети рисуют Родину». Площадкой мероприятия стал детский сад номер 57. В рамках акции воспитанникам старших групп вручат тематические раскраски. Они помогут сформировать у детей любовь к родному краю и его традициям. Акция организована Гомельской областной организацией «Белая Русь» и телерадиокомпанией.

0: Часа представляет управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами. Играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чечерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чечерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Если чем сейчас и вспоминается телохранитель Мика Джексона, один из самых кассовых фильмов 1992 года, то именно песней. Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине главную женскую роль, исполняет в ключевой момент фильма «I will always love you» целиком. И мощь, с которой она это делает, врезается в память навсегда. У Хьюстон были и другие хиты, но на постсоветском пространстве она ассоциируется именно с этой проникновенной балладой, которая, кстати, даже не была написана специально для телохранителя. Авторство «I Will Always Love You» принадлежит великой кантри-певице Долли Партон, которая ее первоначально и записала в 1973 году. Но настоящую жизнь песня обрела только в 90-х.

0: Твоя реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Первого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее. Туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посудомоечную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая с 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах и взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
2: Техноджунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель. Она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало. Производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе. Сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире, без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом техно На джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Беларуси стартовала выдача сертификатов централизованного тестирования. Забрать документ нужно в том пункте, где проходило тестирование по предмету. Если экзамены сдавались в разных местах, в каждом пункте отдельно. Для получения сертификата требуется предъявить удостоверение личности, документ об образовании и пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Сертификат могут получить также законные представители или доверенные лица при наличии соответствующих документов. Подтвержденные сертификаты с читаемыми реквизитами не заменяют. Республиканский праздник Купалья Александрия собирает друзей пройдет 11 июля в агрогородке Александрия на берегу Днепра. Гостей ждут выставки, ярмарки регионов Беларуси и России, сырные фестивали, тематические площадки, посвященные году белорусской женщины и отечественной продукции. Для посетителей организуют интерактивные зоны, концерты творческих коллективов, а вечером ночную молодежную дискотеку под открытым небом. Праздник подарит атмосферу народных традиций и магию купальской ночи. Жительница поселка Красный Маяк обратилась к председателю облсполкома Ивану Крупко с проблемой транспортного сообщения. Галина отметила, что автобус из Гомеля не останавливается в ключевых точках Залипи и Красном Маяке, создавая неудобства для местных жителей. Специалисты проверили ситуацию. Социальный стандарт транспортного обеспечения в населенных пунктах выполняется и даже перевыполняется за счет проходящих рядом маршрутов. С 1 августа в порядке эксперимента по будням в часы пик через Залипи и Красный Маяк начнет ходить дополнительный пригородный автобус. При востребованности маршрут сделают постоянным. Отборочный тур-шоу «Фактор Бай» стартовал в Гомеле. Прослушивание проходит по адресу Коммунаров 6. Сегодня второй день кастинга. Важно заполнить анкету на сайте «Ньюсбай» из дома или просто перед прослушиванием на месте. С собой нужно иметь документ, подтверждающий личность. К слову, в первый день на кастинг пришли около 100 человек.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Привет всем, с вами Олеся Василькова, 1 июля, сегодня на календаре. Желаю всем наслаждаться этим летом, оно проходит так быстро, на самом деле не успеешь глазом моргнуть, как говорится, и пройдет. Поэтому вовсю отдыхаем, зажигаем, если есть такая возможность, надеюсь, что она все-таки у вас есть. Ну и для понятия поднятия настроения слушаем музыку, а какую расскажу сейчас. Леди Гага впереди, Shadow of a Man. Сережа Лазарев, имея Бойко, «Я – это ты, ты – это я». Еще один дуэт – это Эд Ширан и Шакира, «Hips Don't Lie». А в конце часа послушаем о студио «Мосты».

еще у нас есть телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM. Туда можно присылать приветики. Ну, либо на наш вайбер плюс 375 29 34 11 34 8. Всем хорошего дня.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Партнер Дня независимости Республики Беларусь – компания «Элитсофт». Ваш бизнес – ваши правила. «Элитсофт» превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. «Элитсофт», когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by. Еще один партнер – это медицинский центр «Белсона». Консультации специалистов УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by.
1: Голоса Беларуси.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Гороскоп за минуту.
1: Что советуют звезды на сегодня? Рассказываю. Овны, важно не распыляться на все сразу. Одна цель принесет больше пользы, чем несколько. Тельцы, вас ждет день, когда многое получится проще, чем вы думали. Близнецы, неожиданное вдохновение поможет найти красивое решение какой-то сложной задачки. Раки, сегодня стоит позволить себе немного спонтанности. Львы, вас ждет приятный знак того, что ваши усилия не проходят зря. Девы, день подходит для того, чтобы пересмотреть старые планы и доработать их. Весы, сегодня вы можете легко сгладить острые углы в любом разговоре. Скорпионы, вас ждет шанс завершить важное дело на хорошей ноте. Стрельцы, день принесет новое впечатление даже без дальних поездок. Козероги, сегодня полезно обратить внимание на возможности, которые лежат просто на поверхности. Водолеи, неожиданное предложение заставит вас задуматься о чем-то большем. Рыбы, вас ждет приятный повод поблагодарить себя за правильный выбор, который вы сделали. Это был гороскоп на сегодня, 1 июля.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Продолжаю рассказывать о наших партнерах Дня независимости Республики Беларусь. И это MiBuy, официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия, широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Речицкий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy. Еще один наш партнер – это туроператор Ростинг. Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором Ростинг. Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Город Гомель, Советская, 46. Ростинг. Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессионалов.

Я вот всегда вам говорю, что нужно писать привет. И вот Оксаночка пишет, наша постоянная слушательница. Добрый день, Олеся, вас вчера не было в эфире. Я уже подумала, что у вас отпуск. Да, вчера меня не было. Какие вы внимательные, знаете, это приятно. А то вроде рассказываешь каждый день что-нибудь, рассказываешь и не понимаешь, слушает тебя или не слушает. А тут вот, когда пишете, знаете, сразу понимаю, что все меня слушают. Спасибо огромное. Приветы можно присылать в наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM, а также Viber у нас есть. Плюс 375 29 34 11 34 8. Пишите свои приветы или поздравления. Буду все обязательно зачитывать.

продолжаю рассказывать вам о партнерах Дня независимости Республики Беларусь. Это мебельный квартал, торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, и точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки. Еще один наш партнер – доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.

0: нас ничего не потеряно, у нас много новостей впереди. Андрей Баранов здесь и нас познакомит с ними. Привет, Андрей.
1: Привет, Олеся, обязательно ознакомлю. Наш президент на данный момент находится в Индонезии. Угу. Заключает интересные соглашения с этой страной, и чем полезна она будет для Беларуси.
0: Хорошо, об этом расскажешь нам всем в новостях. Ну а с вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Член постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Илья Икан участвовал в белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте. В делегацию Беларуси вошли представители ключевых секторов – машиностроения, нефтехимии, приборостроения, IT, пищевой промышленности, биотехнологии и образования. Одним из приоритетных направлений партнерства названа «продовольственная безопасность». Сенатор отметил, что страны могут развивать совместные проекты в агропромышленности, нефтехимической сфере и науке, а также обмениваться технологиями. В Индонезии находится и президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства сегодня пообщался с представителями правительства этой страны. Министр иностранных дел Максим Роженков рассказал о характере отношений Беларуси и Индонезии.
6: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считает, очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами. Ну, словом, в общем-то, отношения с Индонезией носят такой комплексный характер. И я уверен, что встреча лидеров двух стран придаст не просто импульс, а на самом деле откроет новые возможности.

0: стороны, так и для белорусской.
1: И еще к одной новости. В Гомеле стартовал детский турнир по регби «Кубок независимости». Соревнования проходят на стадионе Гомельской городской «Дюшор» номер 8. Здесь собрались юные спортсмены 2011-2019 годов рождения. Они поборются за главный трофей турнира в честь главного праздника страны – Дня независимости. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами. Играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин-Плаза».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Даже не знаю, что ты моя тайна, но если она не знает, то можно ей об этом рассказать. Это Андро и Мэри Гу, «Тайна» называется трек, открыл этот час, и я открываю этот час. С вами Олеся Василькова, буду рассказывать вам что-нибудь интересненькое, мировое время совсем скоро, ну и, конечно, много-много музыки. Послушаем в этом часе Crash Adams, New Heart.

Здрасте, Егор Крид, «Карма». Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет. Так же Кайли Минок и «Алок Ласт Найт». У кого есть желание написать кому-нибудь привет, наш вайбер для этого +375 29 34 11 34 8 или телеграм-канал Гомель _FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
9: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Голоса.

Партнер Дня независимости Республики Беларусь – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». Поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Это символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми – трудолюбивыми, искренними и сильными. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

0: Мировое время.
1: А теперь мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже увеличилась примерно на 10 сантиметров. Представьте, такое бывает. И ее вершина изменила наклон. Сообщает инженер, значит, архитектор и историк Бертран Лейман, кованое железо, из которого она сделана, расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Но это изменение незаметно невооруженным глазом. И он говорит, что при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов башня становится выше примерно на 10 сантиметров всегда. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Ну, а еще на конструкцию влияет и суточное движение солнца. Сначала нагревается восточная сторона, потом южная, потом западная, и они поочередно расширяются, и из-за этого вершина башни слегка искривляется. Интересненько, я такое не знала. Ну, а в Париже сейчас 12 часов 20 минут. А 22-летняя британка Кейт Хеган рассказала о жизни с синдромом активации тучных клеток, чего только не бывает, который вызывает у нее аллергию на десятки вещей одновременно. Она постоянно носит с собой лекарства, ежедневно принимает 15 препаратов и делает дорогостоящие инъекции. Ну, по ее словам, сейчас она может есть только около 25 продуктов всего и не подвергая жизнь опасности. И организм реагирует не только на еду, но и на запахи и перепады температуры. Но самым надежным помощником в ее состоянии стал лабрадор Кенни, который обучен распознавать приближение тяжелой аллергической реакции за 10 минут до приступа, чтобы девушка успела принять лекарство. Представьте, это как круто. Несмотря на состояние, она учится в университете и скоро станет учителем начальных классов. Ну и, как сама она призналась, именно благодаря Кенни она смогла вернуться к обычной жизни и не потеряла надежды на будущее. Вот такие великолепные есть собаки. Это круто. Ну а в Великобритании сейчас 6 часов 21 минута. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

Продолжаем рассказывать о наших партнерах Дня независимости Республики Беларусь. Это сеть магазинов «Калибри», профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375 29 383 14 73. И еще один наш партнер – это компания «Автогрупп», лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».

Продолжая о наших партнерах Дня независимости Республики Беларусь. Это иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Лучшие технологии, забота об экологии и улучшение качества жизни. Производим современную упаковку и приглашаем специалистов на открытые вакансии. Достойная оплата, официальное трудоустройство, соцпакет и возможность заниматься спортом. Присоединяйтесь.

Так, был проведен опрос недавно, и большинство людей уже не мыслят себя без интернета. Ну, естественно. Опрос показал, что только 28% спокойно отнесутся к отсутствию его. 53% респондентов смогут продержаться без интернета всего 1-2 дня. А еще 28% готовы отказаться от сети максимум на месяц. Я, честно говоря, тоже хотела бы отказаться на месяц. Но не знаю, смогла бы или нет, на неделю точно смогла бы. Главным условием для такого отказа некоторые назвали жизнь в собственном доме на природе. Это воспринимается как место свободы и тишины, где не нужно быть на связи круглосуточно. Но еще отпуск, это тоже почему бы и нет. Но еще многие признали, что без интернета проводили бы больше времени с друзьями и с семьей. Так все в наших руках, как говорится. Я себе тоже постоянно так говорю, но все равно заглядываю в Инстаграм регулярно.

0: FM. Все скажет музыка.
1: Все скажет музыка обязательно. Еще впереди новости. Там тоже что-нибудь Андрей Баранов вам расскажет. Ну а с вами Олеся Василькова. Услышимся после музыкальной паузы и новостей. Оставайтесь на Гомель FM.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. 1 июля в Беларуси вступили в силу два изменения. Для плательщиков налога на профессиональный доход установлен минимальный порог – 45 рублей в месяц, для пенсионеров – 18 рублей. Первую плату нужно произвести не позднее 24 августа. Одновременно стартовал прием заявлений на единовременную выплату многодетным семьям для подготовки детей к школе. На каждого школьника положено 30% от бюджета прожиточного минимума. Перечисления начнутся с 1 августа. В Беларуси открылся сезон охоты на медведя. Сезон продлится вплоть до 31 декабря. Разрешения на добычу животных распределяются двумя способами – в рамках охотничьих туров с белорусскими и иностранными охотниками, а также посредством еженедельных розыгрышей. Стаж охоты должен составлять не менее 3 лет. Гомель готовится к празднованию Дня независимости Республики Беларусь и 82-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Ключевым событием 3 июля станет праздничное шествие. Оно стартует в 10:00 на улице Советской. В колонне пройдут ветераны, представители трудовых коллективов и общественных организаций, а также спортсмены и молодежь. Гостей и жителей города приглашают присоединиться к торжественному мероприятию. В продолжении темы в Гомеле 3 июля горожан ждет праздничное шоу из фейерверков. Салюты запустят сразу в 6 точках: на площади Ленина, на площади по улице Озерной, проспекту Космонавтов 70, у Дворца культуры Костюковка, возле университета имени Сухого, у Ледового дворца и у храма грузинской иконы Божьей Матери. Начало в 23:00. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
4: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
5: Все мы изначально

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Всем привет, с вами Олеся Василькова, 14.06 на часах, 1 июля, лето, наслаждаемся вовсю и солнышком, и классной погодой, ну и, конечно же, музыкой.
1: Если темно,
2: Марк Тишман, «Свети»,

с треком «Вчера». Послушаем. «Руки твои нежно» от Елены Терлеевой. А также впереди Бирбуль «Феникс» в конце часа. Без тебя и с тобой мне плохо. Марина Бриз прямо сейчас на Гомель ФМ. Номер Вайбера, напомню, для приветов. Плюс 375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Партнер Дня независимости Республики Беларусь – это «Мандарин Плаза». Планы на день – едем в «Мандарин». Нужен шопинг – едем в «Мандарин». Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием – едем в «Мандарин». Торговый центр «Мандарин Плаза» – это место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в «Мандарин» – все лучшее в одном месте.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Моя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
0: Музыка твоей страны.

можно не только позвонить, можно еще написать на наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8 и передать приветик или в наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM, как делает постоянно Ольга, например. Всем хорошего дня, говорит, и свежего ветра. А Владику еще и нежный привет от его ромашки передаем. Оленька, обязательно приветик вашему Владику. Ну что ж, пишите, буду все зачитывать с удовольствием. Ну а далее для вас группа «Градусы» на ресницах.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: У нас рекламируются все.
6: Еще один партнер Дня независимости Республики Беларусь – это ресторан «Белорусская хата». А сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Это идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375-44-74-14-777 и насладитесь гастрономическим приключением.

0: на волне Гомель FM Бивульф с треком «Феникс». Такая позитивная песенка. Ну а далее я начну рассказывать, продолжу точнее, про наших партнеров Дня независимости Республики Беларусь. И это бар «Спички» – лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения – подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Реческой 1А/1 напротив торгового центра «Секрет». И еще один партнер – это автошкола «Автомотив». Приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях. Автомотив и права, и позитив.
1: Музыка твоя.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

классно, какая-то песня от Анны Асти топит, но мы не будем грустить. Впереди у нас Måneskin, Baby Say It. Очень даже веселенькая песенка. Ну а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра. Всем пока и классного вечера!

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии с официальным визитом в Индонезию провел встречу с членами правительства этой страны для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Вице-премьер белорусского правительства Виктор Каранкевич рассказал, что на встрече затрагивались различные сферы и направления деятельности, начиная от сферы сельского хозяйства и поставок продуктов питания до углубленной промышленной кооперации.
5: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
4: В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. К другим новостям. Борьба за Кубок Руслана Салея 2026 второго по значимости хоккейного турнира Беларуси стартует в начале августа. 4 числа Гомель примет Могилев, 9 августа Локомотив, а 16 числа предстоит выездная встреча с Металлургом. Последние игры группового этапа пройдут 18 и 23 августа против Витебска и Химика соответственно. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежнее.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в Добрушах по улице Герцена горел жилой дом, а в Речице по улице Совхозной легковой автомобиль. Также неосторожное обращение с огнем, по мнению специалистов, стало причиной пожара 2 хозпостроек и гаражам в городском поселке Копоткевичи Петриковского района. К счастью, на пожарах никто не пострадал. К сожалению, не обошлось без трагедии на воде. Вчера днем в реке Сож вблизи поселка Ильич Гомельского района работниками освод из Извлечен из воды утонувший мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила безопасности. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Следите за исправностью электропроводки. Помните также о правилах безопасности у воды. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Берегите себя и своих близких.

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Гучание краины.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Соревнования с участием лучших легкоатлетов Беларуси и России пройдут в подмосковном Жуковском с 3 по 5 июля. В сектора и на дорожке выйдет 101 представитель нашей страны. Мужчины и женщины разыграют по 19 личных комплектов наград. В каждом виде программы выступят по 3 белорусских спортсмена. Также участники определят призеров в смешанных эстафетах 4 на 100 и 4 на 400 метров. Продолжаются матчи третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема». Белорусская теннисистка Ирина Шиманович в первом раунде уступила в трехсетовом поединке представительнице Швейцарии Виктории Голубич. Белорусская Арина Соболенко в стартовом поединке встречала сербской теннисисткой Теодорой Костович и победила в двух партиях. Финал женского одиночного разряда 139-го по счету уимблдонского турнира состоится 11 июля. А днем позже пройдет решающий поединок у мужчин. Стоит отметить, год назад чемпионами стали полька Иго Свентек и итальянец Янник Синнер. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.

0: У нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Шаг в будущее уже сделан. Американская робототехническая компания DeFi совершила настоящий прорыв. Она разработала инновационную обувь Sidekick специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь преодолевать большие расстояния станет значительно легче. Устройство помогает двигаться быстрее и увереннее, делая каждый шаг ощутимо комфортнее. По сути, Sidekick — это первое в мире носимое устройство с питанием от лодыжки. Система состоит из двух элементов — удобных спортивных кроссовок и легкого экзоскелета, который надежно крепится на икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположены аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
2: Техно-джунгли.
1: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления сложных участков или в моменты повышенной усталости. Sidekick – больше, чем просто обувь. Это важный шаг к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды, где технологии работают на благо каждого. Инновация DeFi не просто впечатляет своими техническими решениями, она меняет жизнь к лучшему, возвращая людям свободу передвижения и радость от прогулок. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Программа мероприятий, посвященных Дню независимости и 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, на Гомельщине будет насыщенной и нацелена на людей разных возрастов. Во всех районах области запланированы памятные митинги и шествия. Праздничные акции развернутся, торговые ряды, тематические локации. В Гомеле праздник откроет шествие руководства области, ветеранов и молодежи, трудовых коллективов по улице Советской в 10:00. Далее жители областного центра примут участие в митинге на площади труда в 10:15. Сегодня в картинной галерее «Ващенко» открылся новый выставочный проект, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Автор экспозиции Николай Киселев, увлеченный собиратель военных реликвий, участник движения реконструкторов и создатель патриотических проектов. Увидеть снаряжение обмундирования солдат, которые приближали победу, можно в картинной галерее «Ващенко». Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка Припятский традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят людей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. К другим новостям. Билайн возобновила регулярные полеты в Уфу. Из Минска в российский город можно будет попасть на самолете один раз в неделю, по средам. Вылет из национального аэропорта белорусской столицы, согласно расписанию, в 9:30. Прибытие в Уфу в 14:20. Обратный рейс намечен на 15:20, прилет в Минск в 16:20. Время для всех аэропортов указано местное. В Уфе оно опережает Минское на 2 часа. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2020.

0: за шинами к нам.
1: Категория программы 16+.
2: Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16:07. У микрофона Аня Мишина. Ну а мы начинаем дневной эфир, мягко переплывающий в вечерний. Вместе с вами буду умышленно готовить такой вот ловить вайб окончания рабочего дня. Ну а в этом часть послушаем. Драматическая история от Миши Миллера. Бам-бам. Окунемся в музыкальный поток, который диктует свой ритм. Ава Макс, Energy. Трек о чувствах, которые сжигают дотла, но отказаться от них очень сложно. Тейлор Смит, Cruel Summer. Вопреки всем известному фильму, большие города способны услышать наше желание. Венера, Москва слезам поверила. А теперь не по стойке смирно, а по стойке выше нос от Насти Кравченко. Чё смотришь?

друзья, в Гомеле на площади Ленина уже вовсю идут приготовления к празднику, так как совсем скоро состоится День независимости Республики Беларусь. Приходите на праздник. Будет много призов и подарков за участие в разных конкурсах. Команда Гомеля ФМ тоже будет на празднике. Ждем всех. А сейчас расскажу о нашем партнере. Итак, дорогие жители Гомельщины, государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – это символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми. Примите самые добрые пожелания к крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

0: все скажет музыка.
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: тебя, что такого?
1: Друзья, все мы время от времени не слышим будильник. То телефон разрядился, или Алису колонку выключили. Для меня это, кстати, хороший будильник. Плюс голосовое напоминание удобно ставить. Кстати, Гомель FM тоже живет внутри Алисы. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио Гомель FM». Итак, немножко от темы отошли. Подобрала для вас подборку интересных ответов, конечно же, шуточных ответов. Почему, собственно, человек опоздал? Я берег энергию ради вечернего дедлайна и решил снизить скорость передвижения с утра. Ну, вариант. Или еще. Мне приснилось, что я уже пришел, провел планерку и сдал отчет, поэтому организм решил, что миссия на сегодня выполнена. Ну, тоже зачетно. Друзья, а какое оправдание за опоздание на работу было вашим самым гениальным, либо самым провальным? Пишите нам в Телеграме, Гомель, нижнее подчеркивание, FM, в посте вечернего эфира. Все зачитаю. Вот лично я хотя бы раз в полгода обязательно работу просплю. Будто 5 у меня будильников или 10. Абсолютно неважно. Я во сне, не знаю, пою мелодию будильника, танцую, все что угодно, только не просыпаюсь. Ну и чаще, конечно, признаюсь начальнику, что вот, ну вот как есть, да, проспала. Что же придумывать? Тут только понять, наверное, и простить.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 2 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, лето – это прекрасно, а жаркое лето еще лучше. Смело можно попробовать выращивать, допустим, арбузы, а может и бананы. Летом также можно много праздников, поэтому в преддверии праздника Дня независимости Республики Беларусь расскажу о наших партнерах. Автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона. Плюс 375-44-7-918-918 на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права и позитив». Итак, партнер «Бар Спички» – лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день, а ко дню рождения – подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А1, напротив торгового центра «Секрет».

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».
1: Итак, а давайте поговорим, что же можно попробовать выращивать в Белоруссии, если погода будет жаркой все лето. Экзотические фрукты, такие как питахайя, драконий фрукт. Кстати, до сих пор не научилась его выбирать. Есть несколько разновидностей этого фрукта. Один внутри как киви, а другой как свекла. И такой же на вкус. Ну, не суть. Дальше. Фрукт рамбутан. Это сладкий фрукт с кислинкой. Также джекфрут. Это самый большой в мире фрукт по вкусу, как ананас. В общем-то, да. И кивана. Это дыня. А вот из овощей экзотических это крылатые бобы, чайот, это мексиканский огурец, и окра, это травянистый овощ, похожий тоже на огурец. Написано, что по вкусу как баклажан. А вообще у нас растут прекрасные наши белорусские фрукты и овощи, где множество витаминов и минералов. Так что наша экзотика самая лучшая, и прямо на огороде далеко ходить не нужно. И дождь переживет, и даже снег иногда.

0: Реклама на радио. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Бумере-ФМ» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Москвы на Гомеле ФМ на часах 16:51 у микрофона Аня Мишина. Друзья, остались буквально считанные дни до праздника Дня независимости Республики Беларусь, поэтому не пропустите возможность поучаствовать в розыгрышах и получить призы за участие от команды Гомеле ФМ и наших партнерах. О них сейчас расскажу. Партнер компании «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай. Партнер – ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по номеру телефона. Плюс 375-44-74-14-777. И насладитесь гастрономическим приключением.

0: На часах 16.57. Первый час подошел к концу. Ирина Глаченко огласит маленький анонс.
1: Да, всем привет, передаю я. Кстати, с сегодняшнего дня в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. А также расскажу вам, какую же насыщенную программу подготовили ко Дню независимости. Это уже скоро, 3 числа.
0: Да, друзья, не прощаюсь с вами. А встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем Федоркова с треком «Близкий человек». Композиция о безусловной поддержке, доверию и эмоциональной связи между людьми.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Получить выплату могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. Ко дню независимости 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Гомеле подготовили насыщенную программу. В 10:40 на площади Ленина состоится торжественное открытие праздника и церемония чествования лиц, удостоенных почетного звания «Человек года». Вечерняя программа в Гомеле стартует в 22:00. На главной площади областного центра пройдет большой концерт. В 22:55 вся Гомельская область присоединится к общереспубликанской акции «Споем гимн вместе». А в 23:00 небо озарит праздничный фейерверк. Председатель облсполкома Иван Крупко встретился с Олегом Садовским, которого в июне президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал на должность председателя комитета госконтроля Гомельской области. Руководители обсудили вопросы взаимодействия КГК с местными органами власти в сфере экономики, сельского хозяйства, контроля за соблюдением законодательства предприятиями различных форм собственности. Каждую среду участковые инспекторы милиции проводят личный прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. В городах граждан будут ждать с 17 до 20:00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника от действий аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе.

0: Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Мы на Гомель FM на часах 17.08. У микрофона Аня Мишина. Ну что, смело можно захлопнуть ноутбук, включить режим «Не беспокоить» и переключить фокус на другое. Можно даже отпраздновать этот час. Побаловать себя вкусной едой или прогулкой на свежем воздухе в тенечке где-нибудь желательно. Ну а мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. Окунемся в историю принятия от Вани Дмитриенко. След. Послушаем невероятный союз двух музыкальных гениев Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat It. Это светлый, романтичный трек о любви. Иван Зданюк, «Будем мы с тобой». Мьюз исполнит оду о ночной свободе «Night Shift Superstar».

0: все танцуют.
1: Мити Фомин, танцуют все. Что ж, значит, не сидим на месте. И танцуем, и поем.
0: Танцуют все, и даже в пробке на шоссе.
1: Продолжает наш вечер Жасмин с треком «Какое счастье». Это эмоциональное признание в любви к семейному уюту и полной чаше.

Друзья, не могу не поделиться заметкой. Итак, если вам не хватает мотивации вставать по утрам, то перестаньте есть после 6, и вам захочется вставать пораньше, чтобы поскорее позавтракать. Ну, дело, говорят. Или вот еще. Если человек не хочет по утрам заниматься бегом, его ничто не может остановить. Жизненно. Или совет, если вы все-таки решили заняться физкультурой и отважились на пробежку, возьмите деньги на обратную дорогу. Тоже жизненно. Спорт, это, конечно, хорошо, но не всегда есть возможность куда-то сходить. При желании все можно сделать и дома. Так что всем дружно взяться за генеральную уборку. И чисто, и спортивно. Шучу, конечно. А если прям надо сделать тренировку, то, ну, нет мотивации, собаку можно завести. Там же хочется или нет, ежедневный спорт вам обеспечен. Всем добра. Музыка твоей страны.

0: друзья, в преддверии праздника Дня независимости Республики Беларусь, который пройдет уже в эту пятницу, расскажу о партнерах. А вы не забудьте прийти на праздник. Будет много интересного, призы за участие также. Итак, о партнерах. Иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Ищите работу или стажировку? Предприятие «Мультипак», производитель пленок «Бобс» и жесткой упаковки, приглашает на открытые вакансии лаборантов, укладчиков-упаковщиков, грузчиков, наладчиков оборудования, мастеров цеха с возможностью обучения и переподготовки на производстве. Работайте с компанией с большим опытом и улучшайте свою жизнь вместе с «Мультипак». Планы на день? Едем в Мандарин. Нужен шопинг? Едем в Мандарин. Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в Мандарин. Торговый центр Мандарин Плаза – это место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в Мандарин. Все лучшее в одном месте.
1: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Завтра, 2 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Музыка твоей страны.

Минутка юмора. Уровень забывчивости. Поставила греться молоко на плиту и забыла. Но так как забыла включить плиту, то все хорошо. Пишет, что анекдоты все-таки рождаются из жизни. Вот я полностью с этим согласна. Или как напоминание хозяйкам, которые на несколько минут или часов отвлекаются на телефон, что кастрюля после того, как заканчивает варить, начинает жарить. А там по запаху поймете, каша это или уже омлет с корочкой. Всем хорошего настроения и отличного вечера. А пока окунемся в оду о ночной свободе вместе с Muse. Night Shift Superstar.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Мечтаете работать на радио? Тогда не упусти свой шанс стать частью нашей команды. Отправляй резюме на почту ok@tvr-gomel.by или звони по номеру телефона +375 232 34 27 45. А также напомню, друзья, что уже в эту пятницу пройдет праздник День независимости Республики Беларусь. Поэтому расскажу подробнее о нашем партнере. Партнер «Мебельный квартал». Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по улице Барыкина, одной из самых длинных улиц в Гомеле. Точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки!

0: вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Мы на Гомеле ФМ на часах 17.50 у микрофона Аня Мишина. Итак, маркетологи все еще пытаются разгадать зумеров, но правила игры уже диктует поколение Альфа, а это 2 миллиарда детей до 16 лет. И пока нам кажется, что они просто сидят в песочнице, этот 8-летний босс уже решает, на что уйдет половина семейного бюджета. Это в контексте юмора, конечно, про бюджет. Даже если сейчас, вот, к примеру, у 10-летнего ребенка спросить, знает ли он сказку «Гуси лебеди», редко кто ответит «Да, знаю». Это печально, ну, поэтому тема очень глобальная. Вот, а как правильно все-таки им знать наше многое или нам успевать за этой бешеной скоростью прогресса и новым сказкам в том числе?

0: На часах 17:57. Ирина смотрит привет, на меня.
1: Привет, да. Я
0: песочные
1: готова.
0: Часы. Четенько, четенько.
1: Всегда готова поделиться с вами информацией, что же я для вас подготовила. Я напоминаю, что школа гимназии принимает документы для зачисления детей в первые классы. А также расскажу, какими масштабными событиями порадует июль жители гостей региона.
0: Об этом позже. А я, друзья, не прощаюсь с вами, а встречаемся уже в следующем часе. А пока послушаем трек «Bang Bang» от Джесси Джи и Арианы Гранде совместно с Ники Минадж.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глайченко. Добрый вечер. Школы и гимназии принимают документы для зачисления детей в первые классы по 15 августа от родителей детей, проживающих на территории микрорайона, прикрепленного к учреждению образования. В эти же сроки принимаются заявления на свободные места от семей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей на свободные места пройдет в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей. Остальные документы в случае, если будет принято положительное решение о приеме ребенка в школу, нужно подать с 17 по 28 августа. Июль порадует жителей, гостей региона масштабными событиями. Так, в Лойве завтра откроют городской стадион «Олимп», а с 8 по 11 число в областном центре инклюзивной культуры проведут фестиваль сатиры и юмора «Белая ворона». 18 июля Лойвщина гостеприимно встретит участников межрегионального фестиваля «Днепровское ухо». Орищицкий район приглашает 25 числа на фестиваль истории и культуры, посвященный году белорусской женщины. Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Гомельской области. Ограничение в 5. И лишь в Речицком районе можно находиться в зеленом массиве. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. И еще одна информация напоследок. Общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» объединит 3 июля тысячи голосов жителей Гомельщины. В 22:55 участники акции соберутся на центральных площадях областного и районных центров, чтобы вместе исполнить гимн любимой страны. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставай!
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут. Еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

на Гомель ФМ. У микрофона Аня Мишина. На часах 18.06. Друзья, напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и написать то, что хотите передать вашему другу или знакомому. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29 34 11 34 8. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем трек, который западает мгновенно в душу. Galantis, Little Bit Use.

каково это жить под пристальным прицелом, расскажет Майли Сайрус в Walk of Fame. А этот трек прям празднование независимости от Sia, Dance Alone.

все пароли свои. Житель Китая вернулся из деловой поездки и увидел, что его припаркованный возле дома автомобиль пестрит вмятинами и царапинами. Роскошный Феррари

страдал так сильно, что владелец обратился в полицию. Выяснилось, что машину облюбовали трое ребят, которые использовали ее как горку, и как батут. Ну, оценив ущерб, требуется как минимум $4000 на ремонт. Детей, конечно, идентифицировали, но их родители отказываются платить компенсацию, поясняя, что они же дети, или что они не знали, что творили. Ну, так себе отмазка. Полиция организовала попытку примирения сторон, но мир так и не достигнут. Автовладелец хочет денег, утверждая, что отнюдь не жаждет нажиться на ситуации, а всего лишь намерен вернуть Феррари первоначальный вид. Тут, конечно, двоякая ситуация. Для детей это игра, понятно, что родителям им нужно возместить ущерб, но и для хозяина машины тоже наука. Ставить дорогой автомобиль на платную стоянку, допустим, можно, или на сигнализацию, как минимум, отпугнет детей от яркой, большой и дорогой игрушки.

напомню о том, что 3 июля, это уже в пятницу, пройдет праздник День независимости Республики Беларусь. Команда Гомель FM будет также на мероприятии, устроим разные конкурсы с призами, а о партнерах расскажу прямо сейчас. Сеть магазинов «Калибри» – это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятные впечатления от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375 29 383 14 73. Доставка пиццы и суши раз-два. Раз – вкусно. Два – быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе именно сегодня. Номер телефона 73 13.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 2 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

теперь, внимание, информация для тех, кто давно мечтал работать на радио. У вас есть уникальная возможность. Ждем нашу команду SMM-специалиста. Самое главное – это креативность, чувство стиля и инициативность. А более подробную информацию можно узнать по номеру телефона. Плюс 375-232-34-27-45. Отправляйте резюме нам в директ в Инстаграме. Собачка. Радио Гомель ФМ. Или пишите нам на Viber. Телефон с кодом 29-34-11-34-8. Не упустите свой шанс стать частью нашей команды.

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. I've been

0: Друзья, вы знаете, почему дверцу у стиральной машинки нельзя открыть вот прям сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. Или вот прям вот нашлась еще одна вещь, и ее нужно забросить в стирку именно сейчас, не потом. И в чем сакральный смысл замка? Написано, что стиральная машина, пока мы ждем открытия того самого замка, завязывает колготки вокруг наволочки, да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник. Но это же жизненно, правда. Думаю, каждый из нас хотя бы раз стоял и ждал, когда же откроется замок. И именно эти 3 минуты ожидания кажутся вечностью. Всем добра, а главное — терпение.
1: Музыка твоей страны.

Погода, безусловно, на улице шикарная. А впереди не менее шикарные праздники. А уже в пятницу, 3 июля, отмечается День независимости Республики Беларусь. Расскажу о наших партнерах. Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Город Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72. Партнер IT-компании «Элитсофт». Ваш бизнес – ваши правила. «Элитсофт» превращает их в эффективное решение на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. «Элитсофт», когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На Гомель ФМ на часах 18:52 у микрофона также Аня Мишина. Друзья, а уже почти четверг. Я думаю, вы тоже, как и я, рады. Итак, читаю анекдот. Ты в последние дни виделась с подругой? Нет, но я знаю, что с ней все хорошо. Она прислала мне 15 рилсов сегодня. Жизненно? Думаю, да. Поэтому, друзья, каждому желаю такого терпеливого друга или подругу, которая все-таки смотрит, а еще лучше, когда ставит реакцию на каждый рилзик, обсуждает шутки или вспоминает какие-то детали через неделю, к примеру. А если еще и пишет комментарии под ними, так это вообще человек на весь золото. Интересно, а такие вообще существуют? Если в вашем окружении все-таки такие люди и друзья есть, вам однозначно повезло.

0: На часах 18:58. Ирина Гладченко.
1: И снова здравствуйте.
0: Да.
1: Я не с пустыми руками, а с новостями. Хочу отметить, что белорусская железная дорога запускает дополнительные поезда на июльские праздники. И в каких числах они будут курсировать, расскажу совсем скоро. А также сообщу, где в регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости.
0: Подробнее уже в начале часа. Друзья, а я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся уже на Гомеле ФМ в 16 часов. Желаю всем отлично и незабываемо провести этот вечер среды. Ведь завтра уже четверг, а там до субботы рукой подать. А пока послушаем Викторию Олешко с треком «Коктейль любовь». Композиция подобна вкусному напитку, где разные ингредиенты создают неповторимый вкус из чувств.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глайченко. Здравствуйте. Белорусские экспортеры по результатам биржевых торгов в первом полугодии текущего года увеличили поставки молочной продукции в страны Юго-Восточной Азии на 15%. Рост продаж обусловлен расширением географии покупателей и повышением экспортных цен на наиболее востребованные за рубежом отечественные молокопродукты. К другим новостям. Член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич провела прямую линию и прием граждан в Гомеле. Вопросы, в частности, касались состояния тротуаров и скамеек в областном центре. Все обращения взяты на контроль. Белорусская железная дорога запускает дополнительные поезда на июльские праздники. Со 2 по 6 число в межрегиональном сообщении будут курсировать 18 дополнительных поездов и 8 в международном сообщении. Среди них маршрут Минск-Гомель и Гомель-Санкт-Петербург. Актуальную информацию о расписании можно найти на официальном сайте БелЖД, в мобильном приложении БЧ «Мой поезд» и по телефону 105. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 3-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует в областном центре по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Голоченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего

0: музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета». Совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов. Копировал дешевые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы. В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу – 25 миллионов долларов США при бюджете в 19. Да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса. Одной из самых запоминающихся сцен в фильме был танец королевы вампиров Сантаники Пандемониум, роль которой исполнила шикарная Сальма Хайек. А песня After Dark в исполнении группы Тита и Тарантула, под которую она двигалась, стала чуть ли не самой узнаваемой в карьере музыкантов.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит.

0: Своя реклама.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Разница как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: У нас рекламируются все.
2: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. Форум регионов Беларуси и Китая продолжает свою работу в Ланчжоу. На его торжественном открытии первый заместитель премьер-министра Николай Снабков отметил, что мероприятие открывает новую главу в летописи белорусско-китайских отношений. Торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Гомельской области на форуме презентовал председатель комитета экономики облсполкома Михаил Акунец. В этом году новых учащихся ждут 49 колледжей Гомельской области. Для получения профессионально-технического образования выделено 4271 место. Все они бесплатные, на среднее специальное 3206 бюджетных и 796 платных. Однако набор на специальности ПТО могут увеличить. Большое внимание уделяется детям с особенностями психофизического развития. В этом году их примут 6 колледжей региона. Для повышения качества и доступности медицинской помощи учреждения здравоохранения Гомельской области перешли на круглосуточный режим работы кабинетов МРТ. Для обеспечения работы аппарата в таком режиме уже подготовлено 13 врачей и 30 медработников среднего звена. Гомельские студенты помогают устроить новую детскую поликлинику на хуторе в областном центре. Это возможность отточить навыки и научиться работать в команде. Здание располагается на пересечении улиц Калейникова и Белого. Объекту присвоен статус областной молодежной стройки. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Необычный продукт на стыке гастрономии, музыки и передовых технологий. Леденец Lollipop Star воспроизводит музыку прямо во время еды. Новинка не требует наушников, динамиков или подключения к смартфону. Достаточно просто прикусить сладость коренными зубами, и вы услышите мелодию, звучащую словно внутри головы. Секрет устройства кроется в технологии костной проводимости. Она давно известна и активно применяется в специализированных наушниках для спортсменов и людей с нарушениями слуха. В случае с леденцом принцип работы следующий. После нажатия кнопки активации миниатюрный вибромотор в ручке создает механические колебания, которые передаются через зубы и кости челюсти прямо во внутреннее ухо, минуя слуховой проход. Такой способ передачи звука не влияет на восприятие окружающих шумов. Внешне Lollipop Star почти не отличается от обычного леденца на палочке, однако в его ручке аккуратно спрятаны все необходимые электронные компоненты. Кнопка активации, миниатюрный вибромотор, управляющая плата и встроенный аккумулятор.
0: Техноджунгли.
1: Разработчики уделили особое внимание безопасности. Все электронные компоненты полностью изолированы от съедобной части конфеты, а корпус надежно защищен от влаги и слюны, что исключает риск короткого замыкания или повреждения начинки в процессе использования. У новинки есть несколько важных особенностей, которые стоит учитывать. Во-первых, леденец рассчитан на одноразовое использование. Встроенной батареи хватает ровно на одно воспроизведение трека. Повторное использование или подзарядка не предусмотрены. Во-вторых, частотный диапазон ограничен, низкие частоты почти не ощущаются. Основной акцент сделан на средних частотах, что связано с физическими ограничениями технологии в таком компактном формате. В-третьих, громкость и четкость звука могут варьироваться у разных людей. Чем сильнее прикус, тем отчетливее воспринимается мелодия. Компания выпустила 3 версии продукта, каждая со своим звуком и эксклюзивным треком. Персиковый вкус сопровождается треком Ice Spice, черничной композицией Akon, а лаймовой песней Armani White. Подключить леденец к другим устройствам, заменить композицию или прослушать трек повторно невозможно. Музыка доступна исключительно через конкретный экземпляр сладости. Lollipop Star — это яркое воспоминание о том, как однажды музыка пришла к нам через леденец. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив — двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Получить выплату могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. В Гомеле открылся новый выставочный проект. Автор экспозиции Николай Киселев, увлеченный собиратель военных реликвий, участник движения реконструкторов и создатель патриотических проектов. Увидеть снаряжение обмундирования солдат, которые приближали победу, можно в картинной галерее Ващенко. В нашей стране открылся сезон охоты на медведя. Он продлится вплоть до 31 декабря. Разрешение на добычу животных распределяется двумя способами. В рамках охотничьих туров с белорусскими и иностранными охотниками, а также посредством еженедельных розыгрышей. Стаж охоты должен составлять не менее 3 лет. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Все хотелось.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Рещице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

22 июля. В Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. В мире технологий впечатляющее достижение. Ученые Сингапура представили крошечного робота, который может совершить революцию в хирургии. Устройство размером всего 4,4 мм способно выполнять сразу 5 медицинских задач внутри человеческого тела. В Наньянском технологическом университете разработали прототип инновационного медицинского робота. Его ключевые особенности – размер меньше рисового зерна, нет собственного источника энергии, приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен вращаться, преодолевать сложные участки внутри тела. Главное преимущество новинки – многофункциональность. Предыдущие аналоги имели существенный недостаток. Они намагничивались целиком, поэтому могли выполнять только одну задачу за раз. В новой конструкции расположение магнитных вкраплений тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота.
1: Техноджунгли.
0: Какие задачи умеет выполнять такой робот? Во-первых, передвигаться внутри тела с высокой точностью. Во-вторых, разрезать ткани в труднодоступных местах. В-третьих, проводить биопсию и транспортировать образцы наружу с минимальным воздействием на организм. В-четвертых, доставлять лекарства точно в нужную область. И, наконец, в-пятых, уничтожать раковые клетки за счет локального нагрева с помощью экспериментальной гипертермии. Сейчас технология находится на ранней стадии. Робот проходит испытания на имитаторах тканей. Перед внедрением в клиническую практику предстоит решить ряд задач. Разработать надежные методы визуализации его перемещений внутри тела, создать алгоритмы навигации для точного управления, а также обучить хирургов новым техникам работы с устройством. Этот миниатюрный робот не просто технологическая новинка, а шаг к более точным и малоинвазивным операциям будущего. Ученые уверены, при успешной доработке устройство сможет значительно снизить риски для пациентов и расширить возможности хирургов. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

2 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Слушай с удовольствием.